Лисику сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Ты здесь напрасно, ты ищешь нежду, до нее не допустит волшебницы властыря. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь, не вопли.

обладать княжной. Сердце радость ощущает и заранее кушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее кушает.

На нее не допустит волшебницы властеня. В заботах, тревоги, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с рогами, слезай на твердыни, не трудясь и не заботясь, я намерений достигнут замки дедов, ожидая победы.

сердцу напрасно ты ждешь, ни вопли, ни слезы, ничто не поможет, смиришься пред властью наивных и ждав. Близок участ торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко, дождитесь напрасно ты ищешь, лишь до нее не допустит волшебницы, возьмет заботы в тревоге, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами, слезай на твердыне, в тревоге, досаде и грусти, скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами, слезай на твердыне, и трудись, не забудьте о намерении, достигнув забвения, ожидая повеления наивны, повеления, да, и трудись, не забудьте о намерении, достигнув забвения,